0: космос, спирай баста, спирай баста.
1: Йой.
0: Бр, ту, ту, ту. И калия форус, ламбу, уху, скорость. Брик на фоне, кик там.